0: The views expressed on this program are those of the hosts, guests, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. Contests are the responsibility of the hosts of this program and not KKNW. This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
1: Hurricane season starts today. Tammy Trujillo has the latest.
2: Forecasters with the National Oceanic and Atmospheric Administration said this year's Atlantic hurricane season is expected to be below normal. NOAA is predicting 8 to 14 named storms, with 3 to 6 becoming hurricanes, and up to 3 reaching major strength, Category 3 or higher. The agency says a developing El Nino could limit storm activity. Forecasters stress the outlook does not predict landfalls and warns it only takes one storm to make for a dangerous hurricane season. The season runs through November 30th. I'm Tammy Trujillo.
1: What's left of the meteor that sent shockwaves across New England over the weekend is now at the bottom of the ocean. Rory O'Neill has more.
3: The exploding meteor sent a shockwave across much of New England that rattled walls, windows, and nerves. NASA says the meteor was traveling 75,000 miles per hour when it hit the atmosphere, releasing an energy equivalent of close to 300 tons of TNT. NASA estimates the meteorites that survived are now in 100 feet of water in Cape Cod Bay. I'm Rory O'Neill.
1: Google wants to release 32 million mosquitoes in California and Florida as part of its debug program, but first needs approval from the federal government. The initiative looks to stop bad bugs with good bugs by releasing hordes of sterile mosquitoes to eliminate ones that carry disease. The Centers for Disease Control and Prevention says mosquitoes are the deadliest animal in the world. Google scientists say their eradication approach uses data analytics, sensors, and automation to scale the sterile insect technique. Commodores co-founder and former bassist Ronald Lapreed has died in Auckland, New Zealand at 75 years old. Lapreed co-founded the Commodores with Lionel Richie, Walter Orange, Thomas McClary, William King, and Milan Williams when they were all students at the Tuskegee Institute. Лиса Картон, NBC News Radio.
4: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
5: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
6: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
4: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090. Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
6: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
7: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
8: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
9: Доктор Борисенко сертифицирован в Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
10: Ты слышишь?
11: Конечно, все слышат.
10: Это радио.
11: И такое доброе.
10: Доброе радио для всех.
11: Доброе радио для каждого.

0: views expressed on this program are those of the host, guest, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
2: Добрый день. Работает служба информации The Great Media Group. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий. Краткая сводка новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
2: Соединенные Штаты Америки закрывают границы из-за Эболы, вопреки рекомендациям ВОЗ. И администрация Дональда Трампа ввела одни из самых строгих ограничений на поездки в истории нашей страны. Вашингтон временно запретил въезд иностранцам и обладателям грин-карда после их визитов в страны, в которых зафиксировано распространение вируса. Глава нашего Госдепартамента Марко Рубио прямо заявил, что власти не допустят проникновения Эболы в нашу страну. И американцев, у которых есть риск заражения, теперь отправляют на карантин и лечение в европейские клиники. Страшная авария в штате Виргиния. Среди погибших в страшной аварии с автобусом на автомагистрали I-95 оказалась семья иммигрантов из Молдовы, которая проживала в штате Массачусетс с 2008 года. Как мы ранее сообщали в выпусках последних известий, дальнобойщик Илья Романченко из Розвелла, штат Калифорния, жестоко убил своего напарника Александра Гурьянова в штате Пенсильвания. И как стало известно нашему каналу, Александр Гурьянов, которого убил Илья Романченко, до переезда в Америку был епископом церквей «Новое поколение». Телеканал NBC News опубликовал большое расследование о массовых случаях педофилии в пятидесятической структуре Ассамблеи Бога, и журналисты вывели около 200 обвиняемых служителей этой крупнейшей протестантской организации. Пострадавшими от противоправных действий стали более 470 несовершеннолетних прихожан общин, многим из них не было даже и 14 лет. Согласно расследованию, руководство структуры на протяжении 50 лет скрывало совершаемые преступления. При этом обвиняемые сотрудники часто сохраняли свои посты благодаря регламентам духовного восстановления. Сообщается, что среди террористов и экстремистов в России прибавился еще один террорист и экстремист. Это бывший глава баптистов Российской Федерации Юрий Кириллович Сипко, который был внесен в реестр экстремистов и террористов. Причем причина внесения Юрия Кирилловича в реестр на сайте российского ведомства не указана. Напомню, что в 2023 году в отношении этого служителя было возбуждено уголовное дело о публичном распространении фейков об использовании вооруженных сил Российской Федерации. В штате Орегон мужчина почти 3 месяца тайно жил под домом семьи с маленьким ребенком. Все это время домохозяйство даже и не подозревали, что прямо у них под ногами поселился незнакомец. Итак, у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию The Great Media Group.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
2: О погоде за бортом. Лето началось не только календарное, но и также уже по фактической погоде тоже солнечно в Филадельфии. И на этой неделе столбики будут плавно повышаться. Во вторник синоптики обещают, что будет в районе 77, потом в среду уже за 80, и, внимание, в четверг, возможно, под 90 градусов по Фаренгейту. На Тихоокеанском северо-западе тоже будет жаркая погода. Вполне возможно, что в эти дни воздух в Портленде прогреется до 90 градусов по Фаренгейту. В районе Большого Сиэтла, конечно, не будет никаких 90 градусов по Фаренгейту, но за 80 вполне во вторник при солнечной погоде.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
2: Работает служба информации The Great Media Group. Нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD во штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBS FLP на частоте 100,7 FM Портленд Метро Эри. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, в штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий в виде подкастов на Spotify и через CarPlay Android Auto в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
2: Администрация Дональда Трампа ввела одни из самых строгих ограничений на поездки в американской истории. И причиной стала масштабная вспышка Эбола в Демократической Республике Конго. При этом Белый дом полностью проигнорировал позицию Всемирной организации здравоохранения. Дело в том, что ВОЗ еще 17 мая признала ситуацию чрезвычайной проблемой международного значения, но просила не останавливать транспортное сообщение. Вашингтон в ответ временно запретил въезд иностранцам и обладателям грин-карт после их визитов в страны, в которых зафиксировано распространение вируса Эбола. Глава Госдепартамента нашей страны Марко Рубио прямо заявила, что власти не допустят проникновения Эболы в нашу страну. Американцев, у которых есть риск заражения, теперь отправляют на карантин и лечение в европейские клиники. Администрация отказывается ввести их в профильные медицинские центры в Соединенных Штатах Америки. Госдепартамент также пытался организовать изолятор для американских граждан в Кении, но местный суд приостановил реализацию этого проекта. Пассажиров с гражданством Соединенных Штатов Америки пускают домой после визитов в Конго, Уганду и Южный Судан только через 4 специальных аэропорта с обязательным медицинским досмотром. Раньше сообщалось, что доступ будет идти только через Вашингтон Dulles International Airport, который расположен в штате Виргиния. Вспышка в Конго спровоцировал редкий штамм Бундибуджо. Зафиксировано около 1000 вероятных случаев и более 200 смертей, однако реальные цифры могут быть гораздо выше. Врачи подозревают, что вирус месяцами распространялся незамеченным из-за проблем с диагностикой. Эксперты ВОЗ и Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний критикуют закрытие границ. Глава Африканского центра Жан Касси назвал подобное отношение Запада к Африке неприемлемым. Специалисты предупреждают, что подобные барьеры бьют по экономике и усложняют логистику медицинских миссий, а люди начинают скрывать маршруты своих поездок. Научное сообщество сомневается в эффективности подобных запретов. Анализ из 165 стран от центров по контролю заболеваний за 2000

0: I love being on the closetfactory.com website. Hey, it's Brooke from Brooke and Jeffrey in the Morning. Go to closetfactory.com. Call or text at 425-513-2700.
1: Ну а для Трампа же конфликт с ВОЗ является логичным продолжением давней политической линии. Во время пандемии коронавируса он активно критиковал организацию за противодействие транспортным барьерам. Именно этот спор и стал причиной решения о выходе Соединенных Штатов из состава Всемирной организации здравоохранения.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Страшная авария в штате Виргиния. Среди пяти погибших в аварии с автобусом на автомагистрали I-95 оказалась семья иммигрантов из Молдовы, которая проживала в штате Массачусетс. По словам родственников, в результате аварии погибли Дмитрий Донцев, работавший медбратом, его супруга Екатерина Донцева, а также их дети 14-летняя Эмили и 7-летний Марк. Трагедия прошла рано утром в пятницу в округе Стаффорд. По данным полиции, туристический автобус столкнулся с несколькими автомобилями и перевернулся. И в результате удара внедорожник Acura, в котором находилась семья Донцевых, оказался буквально зажат между другими транспортными средствами и загорелся. Все находившиеся внутри погибли. Семья направлялась на свадьбу родственников в Южную Каролину. По словам племянницы Дмитрия, Каролины Бублик, супруги решили ехать на автомобиле, чтобы привезти на праздник домашнюю выпечку, приготовленную Екатериной. Кроме того, Дмитрий много лет работал в ночные смены и предпочитал водить именно ночью. Эта семья переехала в штаты из Молдовы в 2008 году и поселилась в городе Гринфилд, штат Массачусетс. Близкие вспоминают Донцевых как глубоко верующих, добрых и отзывчивых людей, всегда готовых прийти на помощь. Ну а тем временем расследование этой страшной аварии продолжается. Полиция штата Виргиния сообщает, что водителю автобуса 48-летнему Дзин Туну из Стейтен-Айленда, штата Нью-Йорк, предъявлены два обвинения в непредумышленном убийстве. Следователи отмечают, что по мере расследования могут быть предъявлены и дополнительные обвинения. Сам водитель получил травмы и остается в больнице. Гибель этой семьи сотрясла местную общину. Школа Providence Christian Academy, где учились Эмили и Марк, опубликовал даже специальное заявление соболезнования родным и близким. Всего в аварии погибли 5 человек, еще 44 человека получили травмы различной степени тяжести. Расследованием причин катастрофы занимается Национальный совет по безопасности на транспорте NTSB. Родственники открыли сбор средств для покрытия расходов на похороны семьи Донцевых. Поддержать их можно на GoFundMe.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Как мы ранее сообщали, в Соединенных Штатах Америки дальнобойщик Илья Романченко из Розуэлла, штат Калифорния, жестоко убил своего напарника Александра Гурьянова после ссоры. И как вот стало известно нашему каналу, Александр Гурьянов до переезда в Америку был епископом церквей «Новое поколение». По данным следствия, во время совместного рейса у мужчин возник конфликт. И в результате ссоры Романченко нанес своему напарнику множественные ножевые ранения и оставил тело погибшего на обочине дороги в Пенсильвании. Позже тело было обнаружено местной полицией. После нападения подозреваемый попытался сбежать и вылетел в Майами, но был задержан правоохранительными органами прямо в аэропорту Флориды. В настоящее время Илья Романченко находится под стражей, ждет суда и экстрадицию в штат Пенсильвания. За убийство ему грозит пожизненное заключение. Сообщается, что Илья Романченко родился в городе Новосибирск. Ему 25 лет. А жертвой преступления стал его напарник по рейсу Александр Гурьянов, который до переезда в Америку был епископом церквей «Новое поколение».
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Телеканал NBC News опубликовал большое расследование о массовых случаях педофилии в пятидесятнической структуре Ассамблея Бога, то есть Christian Assembly of God. Журналисты выявили около 200 обвиняемых служителей этой крупнейшей протестантской

0: организации. Пострадавшими от противоправных действий стали более 370 несовершеннолетних прихожан этой общины. Многим из них и не было и 14 лет. Согласно расследованию, руководство структуры на протяжении 50 лет скрывало совершаемые преступления. И согласно новому судебному иску, задолго до того, как пастор церкви Ассамблея Божьей был осужден за изнасилование, дети рассказывали церковному руководству о скрытых камерах, напитках со снотворным и о фактах насилия. Как следует из нового иска, поданного на прошлой неделе, более чем за 10 лет до того, как полиция обнаружила на компьютере Тони Уолтера, многолетнего детского пастора, десятки видеозаписей с обнаженными детьми, девочки из его церкви Ассамблеи Божьей в штате Арканзас неоднократно предупреждали взрослых о том, что происходит за закрытыми дверями что-то страшное. В этом масштабном гражданском иске, поданном 6 женщинами в окружной суд округа Крейхет, церковь Refuge Church в Джонсборо, а также региональные и национальные лидеры движения Ассамблеи Божьей обвиняются в том, что они оставляли без внимания сообщения о злоупотреблениях пастора Уолтера. Тем самым они и позволили ему на протяжении 15 лет втираться в доверие к девочкам, совершать в отношении них развратные действия и вести тайную видеосъемку. По словам женщин, еще будучи детьми, они рассказывали пасторам о скрытых камерах в церковном туалете, о том, что Уолтер заставлял их полностью раздеваться и выполнять упражнения на растяжку, о чувстве глубокого дискомфорта, которое они испытывали всякий раз, когда он касался их тел. Согласно материалам этого дела, первое сообщение о действиях пастора Уолтера поступили к церковному руководству еще в 2000 году. Как утверждается в новом иске, на протяжении последующих лет руководство церкви раз за разом практически не предпринимало никаких мер. В иске говорится, что примерно в 2004 году старший пастор недолго отстранил Уолтера от служения после того, как девочки обнаружили скрытую камеру, направленную на церковный туалет. Однако вскоре он вернул его к обязанностям, и Уолтер продолжал охотиться на детей еще целое десятилетие. Насилие прекратилось лишь в 2015 году, когда жена Уолтера обратилась в полицию, обнаружив на его компьютере изображение обнаженных девочек. Год спустя Уолтер признал себя виновным в изнасиловании двух девочек и был приговорен к пожизненному заключению. Стефани Дэвис, по словам которой ее семья обращалась к старшему пастору после того, как Уолтер подмешал ей в напиток снотворное и тайно снял ее обнаженной, когда ей было около 12 лет, заявила, что подала иск с целью привлечь церковное руководство к ответственности и обязать движение Ассамблеи Божией, то есть Christian Assembly of God, принять более строгие меры для защиты детей. Тони проведет в тюрьме остаток своей жизни, и это справедливо. Но он не единственный, кто несет ответственность за то, что с нами произошло. Конец цитаты, сказала Дэвис в интервью NBC News. В прошлом году в ходе годичного расследования случаев сексуального насилия в Ассамблее Божьих в крупнейшей мире пятидесятнической деноминации телеканал NBC News придал огласке многие из обвинений, фигурирующих в данном судебном иске. В материалах расследования была выявлена полувековая закономерность. Церкви восстанавливали в служении обвиняемых пасторов, не сообщали о произошедшем в полицию и из-под тишка возвращали насильников на руководящие должности. Журналисты NBC News установили личности около 200 пасторов, церковных сотрудников и лидеров волонтеров Ассамблеи Божьих, обвиненных в сексуальном насилии за последние 50 лет. Кроме того, NBC News выяснила, что Ассамблеи Божьи неоднократно отказывались вводить обязательные меры по защите детей, включая проверку биографических данных сотрудников и требования сообщения о случаях насилия, перекладывая принятие подобных решений на местные общины. Пострадавшие описывали один и тот же губительный сценарий. Дети пытались предупредить взрослых. Пасторы преуменьшали серьезность обвинений или игнорировали их, а церковные лидеры проявляли снисхождение и покровительство по отношению к насильникам, тем самым открывая путь к тому, чтобы пострадали новые и новые дети. Вот история ДС как раз стала одним из наиболее вопиющих примеров вот подобной практики. После публикации расследования NBC News о случаях насилия со стороны Уолтера и попытках церковных чиновников вскрыть эти факты, заявили и другие женщины. Они присоединились к судебному иску Дэвис, требуя привлечь виновных к ответственности. В 2004 году Ассамблея Божия поймали этого хищника с поличным прямо с камерой в руках и списком упражнений в обнаженном виде. Конец цитаты, так и заявил в своем обращении адвокат женщин Джошуа Гелеспи. Вместо того, чтобы вызвать полицию или защитить уязвимых девочек, они сознательно предпочли оградить репутацию деноминации, проявив к растлителю детей снисхождение и всепрощение ценой детской невинности. Конец цитаты, продолжил он. По официальным заявлениям Генеральный совет Ассамблеи Божьих, то есть Christian Assembly of God, руководящий орган деноминации на территории Соединенных Штатов, сообщил, что узнал об обвинениях в адрес Уоллера лишь в 2015 году. Я стеру. Информация о господине Уолтере была незамедлительно передана в соответствующие правоохранительные органы. В отношении него было проведено тщательное расследование, по итогам которого он был лишен права на пасторское служение. Эти действия полностью соответствуют политике нулевой терпимости, которую Генеральный Совет неукоснительно соблюдал на протяжении десятилетий задолго до появления данных обвинений. Конец. Цитата, так говорится, в заявлении Christian Assembly of God. Ранее Генеральный Совет Церкви Ассамблеи Божьих уже выступал в защиту своих усилий по обеспечению безопасности детей, заявляя, что разделяет скорбь всех пострадавших и настоятельно рекомендует аффилированным церквям принимать меры по предотвращению насилия. Представители церкви Refugee Church, известные как Первая Ассамблея Божия в Джонсборо, не ответили на запрос о комментарии. Ранее церковь сообщила NBC News, что после ареста Уоллера она внедрила усиленные меры по обеспечению безопасности детей, включая проверку биографических данных, обязательное информирование о нарушениях и установку камер видеонаблюдения. Бывший многолетний старший пастор церкви Майк Гловер, фигурирующий в судебном иске в качестве ответчика, переадресовал все вопросы своему адвокату Глену Риттеру. В электронном письме Риттер сообщил, что Гловер отвергает все обвинения в халатности и виновности. Конец цитаты. Гловер нанял Уоллера на должность детского пастора в церкви Джонсборо First Assembly в 1999 году. Согласно материалам судебного иска, уже спустя год он начал получать тревожные сообщения о поведении нового пастора. И как следует из полицейского отчета, с которым ознакомились журналисты NBC News, и который цитируется в иске, той весной полиция Джонсборо совместно с администрацией начальной школы начала тщательное расследование в отношении поведения Уоллера по отношению к 11-летней девочке, с которой он познакомился благодаря церковному служению. В отчете описывается утверждение о том, что Уолтер часто посещал школу девочки, покупал ей одежду, поздно ночью отвозил на парковку отеля и оставлял ночевать прямо у себя дома. В другом эпизоде одна из учительниц сообщила, что видела, как Уолтер разговаривал с девочками на игровой площадке во время перемены. И, по его словам, он постарался уклониться от общения, когда она попыталась к нему подойти. И, согласно полицейскому отчету, в этот момент правоохранительные органы не стали возбуждать уголовное дело, поскольку сама девочка отрицала, что Уолтер вел себя по отношению к ней неподобающим образом. Тем не менее, администрация школы запретила Уолтеру появляться на территории этого учебного заведения. Как сказано в полицейском отчете, перед закрытием расследования в апреле 2000 года детектив из полицейского управления Джонсборо совместно со школьным офицером полиции и директором начальной школы встретился с Гловером, чтобы проинформировать его о поступивших жалобах на Уоллера и объяснить, что последнему запрещено посещать школу. Уоллер же продолжал руководить детскими программами церкви. И в интервью, которое он дал в прошлом году, Гловер, который покинул церковь в 2007 году и вышел на пенсию в 2024, после полувека служения в деноминации Ассамблеи Божией, рассказал NBC News, что помнит ту встречу с полицией в 2000 году. Однако, по его словам, офицер сообщил ему лишь о том, что Уоллер проводил в школе слишком много времени, чем вызывал у окружающих чувство дискомфорта. Никаких обвинений в неподобающем поведении по отношению к ребенку тогда не выдвигалось, так заявил Гловер. Это был не последний случай, когда ему приходилось разбираться с жалобами на детского пастора. Например, несколько лет спустя, примерно в 2004 году, у детей, посещавших программу домашнего обучения при церкви Уоллера, появилась странная ежедневная обязанность. Как рассказала Дэвис, которая в то время училась в 6 классе, Уоллер требовал, чтобы перед занятиями физкультуры девочки по очереди заходили в туалет, полностью раздевались и выполняли упражнения на растяжку. По утверждению, изложенному в судебном иске, он объяснял им, что они должны быть без одежды, чтобы их движения ничем не сковывались. Дэвис подчинялась этому требованию до тех пор, пока она и другие девочки не обнаружили вдруг скрытую камеру, направленную прямо на них через отверстие в двери. И по словам Дэвис, которая уже сейчас совершеннолетняя, вскоре после этого произошел еще один инцидент. Он дал ей газировку в пластиковом стаканчике. Напиток показался ей странным на вкус и вызвал головокружение. В панике она бросилась в кабинет церковного секретаря и позвонила оттуда матери. Впоследствии, как она утверждает, ее семья принесла тот самый стаканчик, герметично упакованный в пакет с застежкой, сообщила Гловеру о своих подозрениях касательно камер в туалете. И одна из одноклассниц Дэвис, Элизабет Драйер, утверждает, и это также отражено в иске, в новом иске, который был подан на прошлой неделе, что примерно в то же время она вместе с матерью встречалась с Гловером, чтобы обсудить ситуацию со скрытой камерой, а также сообщить о том, что Уоллер допускал в отношении девочки действия сексуального характера, ощупывал ее время подвижных игр в церкви. И согласно материалам иска, после этого церковное руководство демонтировало скрытую камеру, заделало отверстие в двери туалета и отстранило Уоллера от служения на срок от 2 до 4 недель, после чего вновь допустил его к работе, сохранив ему полный доступ к детям. Они ничего не предприняли, абсолютно ничего. Конец. Это так заявила Дэвис. И в беседе с журналистами NBC News в прошлом году Гловер подтвердила факт встречи с Дэвис и ее матерью, а также факт временного отстранения Уоллера от служения. Однако он заявил, что высказанные тогда опасения касались лишь того, что Уоллер оставлял детей без присмотра. Гловер утверждал, что никто и никогда не сообщал ему ни о какой скрытой камере, ни о каких-либо действиях сексуального характера. «При мне такого не происходило», — заявил он, — «иначе он бы вылетел отсюда давным-давно. Мне об этом никто не докладывал». Конец цитаты. Еще одна девочка, посещавшая эту церковь, утверждает, что обнаружила, как Уоллер тайком снимал ее на видео в тот момент, когда она раздевалась у себя в спальне. Кортни Блэкберн, которой до тот момент было 12 лет, ранее рассказывала NBC News, что ее мать Ронда Келли сообщила об этом инциденте Гловеру и церковному руководству. Сама Блэкберн не выступает истцом по данному делу, поданному на прошлой неделе, однако ее показания фигурируют в материалах судебного иска. Келли заявила, что позже Гловер сказал ей, что церковный совет молился об этой ситуации, что Бог сказал им, что это было недоразумение. Блэкберн просто был слишком чувствительным. Гловер также опроверг показания Блэкберна и Келли, заявив в прошлом году в интервью NBC News, что он не помнит, чтобы вообще обсуждал этот вопрос с ними. И снова, согласно этому новому иску, Уоллер продолжал служить в церкви. Последствия, согласно новому иску и полицейским протоколам, отразились на новом поколении девушек. Две молодые женщины утверждают в иске, что Уоллер склонял их к интимным отношениям, домогался и тайно записывал на видео их в одном и том же церковном туалете примерно с 2008 по 2014 годы. Согласно иску, одна из обвиняемых, Тейлор Перрин, заявила, что Уоллер вел себя как веселый отец, играя с девочками в прятки и переодеваясь, а затем во время игр приставал к ним и снимал это на видео. Другая обвиняемая, Джейн Доу, утверждает, что когда ей было около 12 лет, Уоллер дал ей напиток с наркотиком в пластиковом стаканчике, а затем записал на видео, как он над ней издевается, насилует. Эту запись, кстати, позже обнаружили на компьютере Уоллера, согласно иску по полицейским протоколам. В 2015 году, после того, как жена Уоллера обнаружила на его компьютере компрометирующее изображение, следователи нашли десятки видеозаписей, сделанных скрытыми камерами в церковном туалете и в других местах, согласно полицейским протоколам. Еще две девочки, ни одна из которых не является истцом в этом новом иске, выступили в ходе уголовного расследования и обвинили Уоллера в сексуальном насилии над ними в течение многих-многих лет. По их словам, судебный иск – это не просто разоблачение того, что произошло в одной церкви в Арканзасе. Она надеется заставить Объединение Ассамблеи Бога принять более строгие общенациональные меры защиты и обязательную политику сообщения о таких случаях, чтобы другие дети не подвергались подобному насилию. Всего этого можно было бы избежать, если бы кто-нибудь прислушался. Конец цитаты, сказала Дэвис.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Ну и еще у нас одна религиозная новость. Судя по всему, в полку экстремистов и террористов прибавился еще один человек, которого знает вся страна. Это бывший глава баптистов России, который был внесен в реестр экстремистов и террористов. Дело в том, что к концу прошлой недели, к пятнице, Росинформмониторинг РФ обновил список лиц, считающихся экстремистами и террористами. Теперь в их числе, увы, также значится Юрий Кириллович Сипко. Причина внесения Юрия Кирилловича в реестр на сайте ведомства не указаны. В 2023 году в отношении служителя было возбуждено уголовное дело о публичном распространении фейков об использовании вооруженных сил Российской Федерации. По версии следствия, в марте 2022 года Юрий Кириллович Сипко опубликовал видеоролик на YouTube-канале, в котором содержалась ложная информация, что подтвердила так называемая психолингвистическая экспертиза. Конец цитаты. Напомню, что Юрий Кириллович Сипко был председателем Российского союза евангельских христиан-баптистов, а также вице-президентом Всемирного баптистского альянса. 8 августа 2023 года у него дома прошел обыск. На тот момент его уже не было в стране, то есть на территории Российской Федерации, и он был объявлен в розыск. Напомню, что его отец Кирилл Александрович также был баптистским пастором, и в 1961 году его приговорили к ссылке на 5 лет. Еще одна новость. В Новочеркасске сожгли Евангелие. Было получено письмо из Федерального агентства по управлению госимуществом по Ростовской области, и в этом уведомлении было написано, что они сожгли Евангелие и песники, которые были переданы им на хранение. Данная литература была конфискована в церкви судом по иску прокурора и передана на хранение. Поэтому от имени братства российских церквей ЕХБ сейчас многие пасторы, в том числе и Петр Вальтович Мицкевич, просят поддержать в молитве, в частности, пастора Владимира Васильевича Романенко, который как раз и фигурирует вот в этом деле. Именно в его церкви случилось то, что не могло случиться в нормальном обществе. Все Библии, которые были переданы на хранение, и песенки были сожжены.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Работа службы информации Дограйт Медиа Групп. Мы продолжаем выпуск последних известий, которые транслируются на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM в Портленд Метро Эри. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW. в Филадельфии, в штате Пенсильвания. Вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106.5 FM. Также можете слушать выпуски последних известий в виде подкастов на Spotify и через CarPlay и Android Auto в любое удобное для вас время. Мы продолжаем выпуск последних известий. Оставайтесь с нами.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Компания United Airlines была вынуждена развернуть свой борт в Испании после того, как кто-то из пассажиров глупо пошутил. Дело в том, что он назвал одно из своих устройств словами, которые озадачили практически весь экипаж этого самолета. Сейчас у нас есть возможность послушать, как это все происходило прямо на борту. Мы возвращаемся обратно в Ньюарк, Либерти, потому что произошла очень странная шутка. Это было совсем не смешно. Один из пассажиров написал слово из четырех букв, когда он активировал свой Bluetooth. Мы попросили его выключить Bluetooth, и это было не смешно. И вот из-за этой дурацкой шутки теперь мы, увы, возвращаемся обратно в аэропорт, потому что это было не смешно. Мы возвращаемся в аэропорт, потому что наш приоритет, чтобы все пассажиры были в целости и сохранности. И безопасность для нас — это главный приоритет. После того, как мы приземлимся, на борт зайдут представители правоохранительных органов, потому что это очень и очень серьезный инцидент, который случился на борту. Соответственно, что это борт компании United Airlines, который был развернут обратно. И, как нам стало известно, слово, которое было записано, то есть в качестве никнейма на Bluetooth, оказалось слово «бомба». И это была веская причина, чтобы развернуть борт самолета и направить его в аэропорт вылета в Ньюарк Либерти Аэропорт.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Продолжаем выпуск последних известий. Международные новости. В Румынии подтвердили, что ударивший по стране дрон был российским. А в Кремле тем временем не получили какой-либо реакции от Румынии на слова российского президента Владимира Путина о готовности провести объективное расследование в случае передачи Москве обломков беспилотника, который упал в Румынии на жилой дом в городе Галац. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. Вот что беспилотник попал в дом в Румынии в ночь на 29 мая. Пострадали два человека. Власти Румынии заявили, что дрон был российским. Одним из десятков беспилотников, выпущенных в ту ночь по Одесской области Украины. Путин на пресс-конференции 29 мая в Астане усомнился в этом, предположив, что беспилотник мог быть украинским. Он отметил, что расследование сможет установить истину, если румынская сторона передаст обломки. В воскресенье президент Румынии Никош Дан, ссылаясь на данные обследования обломков беспилотника, написал, что специалисты пришли к однозначному выводу, что речь шла о российском ударном беспилотнике «Герань-2». Причем он даже опубликовал соответствующие снимки в своей соцсети. Судя по всему, эта фотография была опубликована в сети X. По словам Дана, техническая экспертиза уже готова. Президент Румынии снабдил свой пост фотографиями. Он отметил, что на обломке видна надпись «Герань-2». О том, что это именно беспилотник этого типа, свидетельствует также и технический анализ других обломков. Но заявление Путина он не прокомментировал. Министерство обороны Румынии подтвердило, что дрон вошел в воздушное пространство Румынии во время российского удара по Украине. При этом ведомство не подтвердило утверждение о том, что он был сбит украинской системой ПВО. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Румынию за, как он выразился, ясность и отметил, что факты являются лучшим средством против лжи. Конец цитаты. Румыния после этого инцидента приняла решение о закрытии российского консульства в Констанце. Вместе с тем, страна не стала официально инициировать процедуру консультации в соответствии с 4-й статьей договора о НАТО. Власти ранее подчеркивали, что речь, по всей видимости, не шла о целенаправленной атаке именно на Румынию. И, судя по всему, это был шальной беспилотник, который таким образом залетел в воздушное пространство Румынии. А тем временем президент России Владимир Путин провел совещание в связи с расследованием украинского удара по зданию колледжа в Старобельске. Вот что он заявил. Похоже, что сознательно, именно сознательно, совершая тяжелейшие преступления против детей и подростков в педагогическом колледже в Старобельске, киевская верхушка решила открыть новую страничку в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор. Конец. Цитата, заявил Путин. После этого он завершил открытую часть совещания и перешел к закрытой. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 29 мая он предупреждает украинцев о возможности массированного удара России. Он повторил это предупреждение также и в вечернем обращении 1 июня следующими словами. Я цитирую. «Массированный удар может быть». Они его подготовили. Наши защитники неба готовы 24/7, насколько это возможно, с имеющимися поставками. Конец цитаты. Помню, что в ночь на 22 мая ВСУ ударили по городу Старобельску в Луганской области, частично разрушив здание местного колледжа. И в результате погиб 21 человек в возрасте от 18 до 21 года. В ночь на 24 мая Россия нанесла масштабный удар по Киеву и Киевской области. И третий раз за время войны была использована ракета «Орешник». Погибли 2 человека, ранения получили более 80 человек.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: И вновь об Иране. Иранские переговорщики приостановят обмен сообщениями с представителями Соединенных Штатов Америки. В этом сообщила государственное иранское агентство ТАСНИМ без ссылки на источник. Это решение, как утверждается в сообщении госагентства, принято в связи с ударами Израиля по Ливану, где находятся объекты ливанской террористической группировки Хизбаллы. В Иране отметили, что Ливан входит в число условий перемирия с Соединенными Штатами, но боевые действия продолжаются на всех фронтах. Конец цитаты. Тегеран также собирается полностью заблокировать проход через Ормузский пролив и активировать другие фронты, как сказано в сообщении, в том числе и Баб-эль-Мандебский пролив. Конец цитаты. Иран и Соединенные Штаты договорились о перемирии в начале апреля. Через несколько недель режим прекращения огня расширили на Израиль и Ливан. Несмотря на перемирие, стороны продолжают обмениваться ударами. Так, в конце мая Соединенные Штаты нанесли новые оборонительные удары по Ирану. Тегеран в ответ заявил, что атаковал американскую авиабазу. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху приказал расширить наземную операцию в Ливане и наносить удары по южным пригородам Бейрута и в том числе в Дахии, оплоту Хизбаллы. Это решение, как утверждается, приняли после того, как ливанская группировка усилила атаки по северным районам Израиля. В Иране заявили, что рассматривают действия Израиля как нарушение перемирия и пригрозили последствия. Так что Иран и Соединенные Штаты Америки пока не могут договориться о завершении войны. Как ожидается, удары Израиля по Ливану еще больше затормозят переговорный процесс.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Ну и в заключение еще одна новость. Такое возможно только в Орегоне. В штате Орегон мужчина почти 3 месяца спокойно и тайно жил под домом семьи с маленьким ребенком. И все это время хозяева даже и не подозревали, что прямо у них под ногами поселился незнакомец. 41-летний Бенджамин Букер оборудовал себе жилье в техническом помещении под таунхаусом, то есть в Краул Спейсе. И по данным прокуратуры Клакамас Каунти, он проник туда прошлой осенью, воспользовавшись темнотой, а затем постепенно перенес внутрь свои вещи. По данным мужчины устроил себе полноценное укрытие. Он провел свет, оборудовал кухню, установил, внимание, телевизоры и даже игровые приставки. И во время обыска полицейские также нашли внутри меч, несколько ножей и трубку со следами метамфетамина. Наверху все это время спокойно, ни о чем не подозревая, жила семья. Муж, жена и их маленькая доченька. Следователи говорят, что мужчина свободно приходил и свободно уходил, оставаясь абсолютно незамеченным. Позже хозяева рассказали, что иногда действительно слышали странные звуки снизу, но никто и представить себе не мог, что прямо под ногами, под их домом живет посторонний человек, который развлекается там с телевизорами, игровой приставкой, употребляя метамфетамин. История раскрылась после звонка соседа. Он заметил возле дома незнакомого мужчину, увидел открытую дверь в техническое помещение, то есть в crawl space, а также свет внутри этого помещения, после чего он, конечно, вызвал полицию. Когда помощники шерифа приехали на место происшествия, дверь оказалась поврежденной и запертой изнутри. Через вентиляцию был протянут электрический провод. С разрешения владельца сотрудники вскрыли вход. Сразу за дверью стоял Бенджамин Букер. Его задержали на месте происшествия. Во время осмотра нашли ножи, меч, бытовую технику и личные вещи. Позже выяснилось, что за плечами у мужчины более 20 лет криминального прошлого, кража, наркотики и незаконные проникновения. Суд присяжный Клакамас Каунти признал Букера виновным в краже со взломом. Суд назначил ему 3 года лишения свободы. Итак, у нас новости, которые поступили к нам к этому часу в редакцию The Great Media Group. В выпуске последних известий была использована информация агентств Reuters, Associated Press, агентства France Press, CNN, NBC, Philadelphia, CBS, ABC, New York, Fox Oregon, CBC Canada, BBC World Service, Deutsche Welle, Форум Дели, Медуза, радиостанции «Свободная Европа», «Радио Свобода» и включение о том, что у нас происходит с погодой за бортом. Судя по всему, лето действительно началось, и на этой неделе столбики термометров в Филадельфии будут потихонечку подниматься все выше и выше. Во вторник будет 77, в среду уже за 80, и вполне возможно, что в четверг под 90 градусов по Фаренгейту. А вот в Портленде 90 градусов по Фаренгейту будут вот уже буквально вот-вот. Возможно, что во вторник уже будет реально 90 градусов по Фаренгейту. В районе Большого Сиэтла 90 градусов не будет, но 85, скорее всего, вполне возможно при солнечной погоде. Правда, потом уже в среду уже будет значительно прохладнее, градусов, наверное, на 20, а то и больше, и в Портленде, и в районе Большого Сиэтла. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.

0: This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
1: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
2: Ваш начальник угрожает позвонить в иммиграционную службу, чтобы вы перестали отстаивать свои права на работе? Это незаконно в штате Вашингтон. Независимо от вашего иммиграционного статуса, у вас есть права. Хотите узнать больше или подать жалобу? Звоните в Washington L&I 1-866-219-7321 или зайдите на сайт lni.wa.gov/workersright. Сообщение Департамента труда штата Вашингтон для информирования и просвещения.

0: Ты слышишь?
1: Конечно, все слышат.
0: Это радио.
1: И такое доброе.
0: Доброе радио для всех.
1: Доброе радио для каждого.

Сегодня у нас с вами последний день весны. Может быть, это и печально в чем-то, но радостно, что завтра начнется первый день лета. Правда же? Первый день лета. И первый день лета, 1 июня, это Международный день защиты детей. И поэтому мы начнем с вами с первого послания к Коринфянам, 13 главы, с 11 стиха, где апостол Павел, обращаясь к церкви, пишет следующее. «Когда я был...» Я причем прочитаю это место по современному переводу. Вы можете следить по синодальному. «Когда я был ребенком, то как ребенок и говорил... На все у меня был взгляд ребенка. И как ребенок я рассуждал. Но, став взрослым, я расстался со всем своим детским». Иногда, когда люди читают Слово Божье поверхностно, им кажется, что в Писании есть противоречие. Потому что, с одной стороны, помните, Иисус говорит, если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. С другой стороны, Павел говорит, когда я стал человеком зрелым, то я оставил все детское. И возникает вопрос, то ли нам быть детьми, то ли все детское надо оставить. И, конечно, мы понимаем, что когда мы говорим вообще о понятии детства, да, ребенок, то... В этом есть разные смыслы, да. С одной стороны, конечно же, у детей есть доверчивость, непосредственность, открытость, то есть те качества, которые необходимы для каждого верующего человека. Сколько бы нам ни было лет, но иметь открытое сердце, доверять Господу, любить ближних, удивляться Божьему творению – это очень-очень-очень важно. Но с другой стороны, мы же понимаем, что... На этой земле все, включая детей, далеки от совершенства. Дети бывают какие? Непослушные, капризные, обидчивые. Какие? Злые бывают, злые, агрессивные. Ну и, конечно, они очень часто эгоистичные. То есть я, есть мои желания, все мои хотелки, которые нужно исполнять, иначе я буду орать. Иначе я буду плакать. И, конечно, когда апостол пишет, причем я обращаю ваше внимание, 13 глава, она о чем говорит? Вообще вся глава. О любви. В этой удивительной главе о любви апостол Павел вот вставляет такой стих, который, казалось бы, не о любви. То есть там все о любви, а тут как бы не о любви. Но на самом деле это тоже о любви. Потому что полноценно любить могут только зрелые люди. Дети тоже могут любить, но кого? Себя. Себя. Они любят очень сильно. Прям до слез, до истерики. Очень сильно любят себя. И вот, дорогие, сегодня, да, мы говорим о том, что вот Международный день защиты детей. Когда вот мы думаем о защите детей, о чем мы думаем? Вот как детей надо защищать? От опасности, да, согласны? От дурного влияния, от угроз каких-то, от... насилия, от жестокости. Надо детей защищать. Но почему-то, когда мы думаем о защите детей, мы редко вспоминаем, может быть, самую главную опасность, которая грозит детям. Детей надо защищать от вечной незрелости. Потому что мы видим, что, к сожалению, в этом мире человек может вырасти внешне, физически, а внутренне остаться таким же. Потому что, знаете, современная культура во многом из детства сделала культ настоящий. Ребенка, просто все вокруг ребенка. Ребенка надо развлекать, беречь, обслуживать, не напрягать, не травмировать, чтобы счастливое такое радостное детство. А потом... Эти дети вырастают, и в 35 лет они точно так же думают, что все должно исполнять их хотелки, что весь мир должен крутиться вокруг них, иначе они недовольны, иначе они тут ничего делать не будут, да? То есть вот это отношение, что все вокруг мне обязаны.
И возникает ситуация, что человек стареет, но не взрослеет, то есть зрелым-то он не становится, получает там профессию, паспорт, статус, семейную жизнь получает, там какие-то деньги, накопления, а внутри остается ребенком взбаламышным, ищущим постоянно одобрение, не умеющим принимать решения, не несущим никакой ответственности. Вот в этом месяце, уходящем мае месяце, у нашего младшего сына день рождения, и в этом мае этого года ему исполнилось 13 лет. А 13 лет, я думаю, многие знают, в Израиле это связано с целым таким семейно-религиозным обрядом, разными ритуалами, которые как называются? Бар-мицва, да? Или бар-мицва, я. Вот. Бар-мицва, это связано. То есть это когда мальчика проводят вот через специальные ритуалы, специальные обряды в иудейском обществе. И это все имеет глубокое значение. Как бы мальчик входит как будто в возраст ответственности пред Богом. То есть с этого момента на нем теперь, на мальчике, лежит обязанность исполнять заповеди Торы, исполнять Слово Божье. То есть это не просто такой праздник подростковой свободы. Я взрослый, теперь все сам, что хочу, то делаю, сам решу, все буду делать, как хочу. Это на самом деле праздник ответственности. И не только в Израиле, но во многих традиционных культурах был целый обряд, который проводился там с подростками, с юношами. Этот обряд назывался инициация. Инициация – это как бы обряд посвящения, который означал переход человека на новую ступень. Новая ступень жизни, новая ступень развития. Это как бы такой символический опыт, который означал, что человек как бы старый умирает, и новый теперь возрождается, новый человек с ответственностью, как бы это уже новый статус у человека. И некоторые эти обряды инициации, конечно, были довольно жестокими и суровыми, и в чем-то даже, конечно, они были опасными, но за этим стоял глубокий смысл, глубокое понимание, что взросление автоматически не происходит. Человек должен словно осознанно переступить какой-то определенный порог, определенный рубеж, который очень много означает. И в разных традиционных культурах инициация проходила по-разному, но вот смысл этого был один и тот же. Например, вот во многих африканских племенах юноша 13, 14, 15 лет, его забирали от родителей и уводили в лес, где он должен был какое-то время оставаться один. Но обычно это было несколько дней. Вообще один. Ему не давали еды, ему не давали воду, никакой защиты не было. Он оказался в лесу, где должен был сам в дикой природе выживать. Но смысл был не просто обучить мальчика выживать как-то. Главная задача, чтобы он встретился сам с собой, со своим одиночеством, со своими страхами, со многими вещами, с темнотой, с тишиной, когда там не с кем было поговорить. И когда спустя вот это время инициации мальчик возвращался в племя, он уже считался не мальчиком, он уже считался мужчиной. Вот теперь ты мужчина, словно вот этот невидимый порог был пройден.
Подобное было у североамериканских племен, да, у индейцев, когда юноша часто уходил на гору куда-то, в пустынное место, далеко-далеко от своей семьи, далеко-далеко родных. И там вот он находился точно так же в таком полуголодном состоянии, где он должен был встретиться с чем-то, что больше, чем он. И он там ожидал какого-то знака свыше, ожидал определенного видения. И вот в этом одиночестве он буквально доходил до физического и психологического истощения. И в этой вот этой пограничной точке что-то происходило, когда его силы казались на исходе, да, что-то происходило. Он получал либо какой-то знак, либо получал какое-то новое имя и понимание своего предназначения. И он возвращался как бы другим, не просто улучшенным, а как будто другим человек, который что-то пережил, который что-то увидел, который что-то осознал, что-то понял. У австралийских аборигенов тоже были свои инициации, причем там инициация у подростков, у мальчиков могла длиться просто месяцами, очень долго и долго и долго, когда старейшины уводили юношу в лес, и там он проходил опять через череду испытаний, через голод, через боль, через изоляцию. И кульминацией вот этого была как бы символическая смерть, когда прежний мальчик умирал, и новый мужчина теперь рождался. И у австралийских аборигенов даже часто на теле ставили какие-то шрамы, какие-то символические знаки, которые означали, что теперь он другой. Давали часто новое имя этому мальчику, и он приходил другим, с новым именем, с новым статусом, и главное, с новой ответственностью. И вы знаете, вот то, что вот эта инициация была присуща разным культурам, это говорит о том, что осознание важности этого невидимого перехода, оно словно заложено где-то глубоко-глубоко в нас, где-то глубоко-глубоко в нашем подсознании. То есть это не какие-то случайные ритуалы, случайные там где-то обычаи, это словно есть внутренняя, глубинная наша потребность вот к этому изменению. Потому что это не просто какая-то церемония и не просто ритуал. Конечно же, не нужно идеализировать. Нередко эти инициации вырождались в обычные ритуалы. Но изначально смысл, который в этом вкладывался, он был другой. Ты словно вот этот невидимый порог перешагиваешь и становишься новым человеком. Когда ты уже оставляешь детство, вот эту истеричность свою, страхи свои, вот эта боязнь постоянная, желание там всем угождать. И ты словно возрождаешься каким-то другим, другим. Не случайно в древности было известное высказывание «умри, прежде чем умрешь». Что это означало? Не физическую смерть. Но прежде чем ты уйдешь с этой земли, ты должен пережить внутреннюю смерть. Какую смерть? Да вот этого истеричного, эгоистичного, глупого ребенка внутри, постоянно недовольного, думающего, что все вокруг него должно крутиться –

0: I love being on the closetfactory.com website. Hey, it's Brooke from Brooke and Jeffrey in the Morning. Go to closetfactory.com. Call or text at
1: 425-513-2700. Это уже все навсегда. То, что ты увидел, это уже невозможно развидеть. То есть это как будто билет в один конец. Это переход... на новую территорию, вот к этому новому, к новому я. То есть мальчик становился мужчиной не просто потому, что он вырос. Девочка становилась женщиной не потому, что уже как бы время пришло. Если нет вот этого внутреннего перехода, нету, тогда просто-напросто это будет ребенок в теле взрослого человека. Ребенок в теле взрослого. Ну, как в нашем знаменитом, да, у Фонвизина, Недерсель, помните, Митрофанушка? Вот вот типичный пример, когда вымахал огромный, да? А вот только свои хотелки, да? Не хочу учиться, хочу жениться, он там всем заявлял. То есть взрослый уже, но так и не развившийся, так и не взявший на себя ответственность. Все, Манька, Манька, дайте, Манька, принесите. Манька, я голодный. Вот, то есть только лишь свои потребности. И когда вот человек не проходит это, то он вырастает и продолжает искать, как вот ребенок ищет одобрение у родителей. Точно так же этот взрослый, он все время ждет одобрения от окружающих, и он уже контролируется окружающими. О, это я не буду делать, это вот, вот окружающим кому-то не понравится. То есть, как вот раньше мама погладила по головке, хорошо, точно так же теперь, чтобы окружающие погладили меня по головке. И поэтому в современном мире что? Есть образование, которое дает тебе знания, дает тебе информацию, оснащает как бы тебя. Но внутренней-то трансформации не происходит. Не происходит. И люди вырастают. Они получают паспорт, получают права. Они могут голосовать. С определенного возраста им в магазинах алкоголь даже продают. Но внутренней зрелости-то не наступает. Поэтому люди там 35-40 лет просто дети в костюмах взрослых людей. Дети. Не произошел этот внутренний процесс. Я даже убежден, что современный бум психологии во многом с этим связан. Потому что огромное количество взрослых детей. Ой, у них детские страхи, у них детские травмы, детские проблемы. У них там это все, и их надо лечить, надо заниматься. Вот это все. Когда внутренний вот это проходит процесс, внутренний процесс. Потому что нас сегодня в этом мире окружают выросшие мальчики, великовозрастные девочки. Люди могут много достичь, иметь счет в банке, получить хорошую профессию, деньги и быть хорошими специалистами, то есть интеллектуально быть развитыми, умненькими, образованненькими, но внутренне совершенно незрелыми. Я смотрю на современное общество. Люди имеют там какие-то колоссальные средства, бизнесмены, там олигархи, смотришь, дети детьми. Чиновники, премьер-министры, президенты, смотришь, дети детьми красуются. А вот я такой, а вот я такой. И это страшно, когда дети становятся во главе общества. А дети что любят? Драться. И вот это происходит в мире взрослых, эти войнушки всевозможные. Это мое, это мое, отдайте мне. Нет, не дай, я права имею, а я еще больше права имею. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Мы живем в этом мире с вами, где дети там на всех уровнях правят. Нам так кажется, что там самые зрелые, самые умные. Ага. Самые наглые, агрессивные, настырные. И самовлюбленные. Обычно прорываются туда, на все эти верха. Вот. Потому что драгоценный возраст – это календарь. А зрелость – это путь. Путь за нашей спиной. И, как часто говорят, мудрость, она не приходит с возрастом. Не приходит. Мудрость приходит с опытом.

не просто с опытом там поел мороженое, поел пирожное, поел печенье, поел варенье. Большой жизненный опыт. С трансформирующим опытом приходит мудрость. Вот в моей жизни вот эти трансформирующие болезненные вещи, это то, через что, проходя, я понемножку становился другим человеком, другим. Поэтому сегодня все говорят про права. Права у тех, права у этих. Чтобы у всех были равные права. У нас мало прав. Все сегодня орут, чтобы у них были права. И желательно побольше, побольше, побольше. А вот внутренней зрелости люди не достигают. Как бы все умеют сегодня требовать, а нести ответственность нет. А вот настоящая зрелость начинается там, где человек перестает жить, как вот этот испуганный ребеночек, и учится нести ответственность пред людьми, пред собой, ну и, конечно, самое главное, пред Богом. И мы видим, конечно, в Библии нет такого слова, как инициация, но мы видим, как люди проходили через определенные вещи, и что-то в их жизни менялось. Причем, конечно, инициация, она проходила, как правило, в подростковом возрасте, там, у юношей. Но на самом деле, этот опыт может быть в любом возрасте. Главное, чтобы он был. Главное, чтобы это происходило. Один из ярких примеров Ветхого Завета, помните, отрок Самуил, который был при храме, да? И там был тогда первосвященник, пророк, как его звали? Как? Или, да, правильно. И там был вот Самуил. И однажды ночью, вот часто происходит именно в таких тяжелых, когда ты один, когда ночь, он услышал голос, зовущий его, а он никогда до этого гласа Божьего не слышал. Помните, он побежал к Иле и говорит: «Что ты зовешь меня?» Он говорит: «Я не звал тебя». Он снова ложится, снова слышит какой-то голос. «Что ты зовешь меня?» «Илия, я не зову тебя». Но снова голос слышит, и тут Илия понял, что это как Бог говорит. И он говорит, и он сказал: «В следующий раз, когда тебя позовут, скажи: Господи, слушает раб твой». Отвечай такие слова. То есть, понимаете, наша цель взрослых, не просто заставить, чтобы дети слушались то, что мы им говорим. Мы должны осознавать, что важно, чтобы дети научились слышать глас Божий, призыв в сердце в своем. Когда они не просто ориентируются на старших, это хорошо, когда маленькие ориентируются на взрослых, но наступает момент вот этого перехода услышать нечто большее, увидеть нечто большее. И вот задача нас, христиан, родителей, научить детей вот этому большему, научить слышать не только нас, слушаться не только нас. Потому что без этого переход невозможен. Без того, что человек научится слышать голос Божий внутри себя, в своем сердце. Это высшее призвание внутри себя. Еще один тоже яркий пример. Конечно, там уже был постарше герой, но тоже я бы назвал это настоящая инициация, связанная с Иаковом, когда знаменитый момент, помните, опять-таки была ночь, да, все это происходило, тьма, одиночество. Но если еще Самуил мог там побежать у кого-то спросить, то тут уже никого не было. И представьте себе, какая ситуация. Иаков уже столько всего наделал. Все враги вокруг него, и дядюшка враг, и брат враг, и будущее страшно, все ужасно. Куда идти, он не знает, он как будто сам себя загнал в ловушку. И вот этот человек, полный лжи, полный обмана, полный страхами, да, вот ну, этот Яков, изворотливый, отталкивающий других, только мне, вот этот ребенок эгоистичный, который всю жизнь правдами, неправдами получал, что хотел. Он даже Божье благословение нечестным путем получил. Но вот наступил предел. Потому что, послушайте, мало получить Божье благословение. Можно быть благословленным Богом, но оставаться незрелым ребенком.
А тут что-то изменилось в нем. И вот этот сюжет, который кажется для нас странным, как это человек боролся с Богом. Но ведь это образ, который вам отображает многие жизни, тем более жизнь Якова, когда он всю свою жизнь боролся с Богом. Вот этот эгоистичный, жаждущий только внимания, своего благословения, вдруг сталкивается с чем-то большим, сталкивается с вечностью. И помните, он получил рану там. Как при инициации часто какие-то физические шрамы были. У этого просто рана, он начал хромать. И имя новое тоже часто давали при инициации. И имя новое, другое. И Иаков как стал называться после этого? Да, Израилем, Израилем. То есть, видите, он вошел в ночь одним человеком, а вышел другим. Другим. Я понимаю, что процессы происходят внутри каждого из нас. Вот есть не просто какие-то долгие процессы, а вот ночь, которая словно меняет все. И в Библии, безусловно, есть примеры и негативные в отношении инициации, когда люди должны были это пройти, но не прошли. Яркий пример из Нового Завета. Богатый юноша, помните, опять-таки юноша, пришел к Иисусу. Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус говорит, знаешь заповеди? Не лги, не убивай, не прелюбодействуй. Знаю, знаю. То есть он был хороший. Он был хороший, он был жаждущий, он был стремящийся. Он хотел изменений в своей жизни, да? Хотел вечную жизнь. Но незрелый был только, незрелый, незрелый. То есть можно, помните, какие-то заповеди соблюдать, проповеди конспектировать, а внутри быть незрелым, не прошедшим трансформацию. Не было вот этого трансформирующего, глубинного опыта. И Иисус ему этот опыт предложил. А теперь давай, продай все, что имеешь, раздай и следуй за мной. И что написано? Юноша отошел с печалью, ибо у него было весьма большое имение. Так и не произошла эта трансформация. А без этой трансформации ты никогда не можешь быть учеником Иисуса. Исполняешь заповеди, да-да-да-да-да-да. Прям такой хороший, стараешься, все прям с юности. Ну просто молодец. Но без трансформирующего вот этого опыта это все не до конца. Этого мало, этого не хватает. И безусловно, когда мы говорим обо всем этом, то невольно, как христиане, думаем о водном крещении, потому что крещение, оно во многом и является такой символическим отображением чего? Вот этой инициации, преобразования, перерождения. Давайте откроем послание к Римлянам, 6 главу. Есть много чудесных мест о крещении, я только одно открою. Одно открою место о крещении и... Смотрите, апостол Павел пишет, «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? И так мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения». Вот, знаете, очень схожая модель, как у инициации. Инициация из трех этапов состояла. Нужно было выйти, уйти, да, от племени, вот этим старым уйти. Второй этап – это испытание трансформирующее. А третий этап – возвращение другим человеком. И вот точно так же мы видим здесь, да, крещение. С одной стороны, мы выходим из старой жизни, потом трансформация, да, испытание, мы погружаемся в смерть Христа и возвращаемся уже новым творением во Христе Иисусе, правда же? Вот эта тут модель, да, как Израиль, помните, точно так же, они вышли
из Египта, то есть выйди из старого, потом пустыня, вот этот трансформирующий, болезненный, тяжелый опыт и вхождение в новое, в обетованную землю. Вот как это происходит. И мы видим здесь, апостол показывает, что крещение, вот это вот погружение в воду, это как бы символизирует смерть. Как ты умираешь. Вот этот детский, истеричный, эгоистичный, полный страхов, жажда одобрения окружающих. Как умираешь и встаешь новым человеком. То есть, видите, смерть старого и рождение нового. И в ранней церкви, вот я когда смотрю, и Дидахи читаешь, и Иустин мученик пишет, они очень серьезно к этому относились. У них была подготовка к этому крещению. Настоящая подготовка была. Они постились, они читали Писание, они внутренне настраивались, они готовились к чему-то особенному, вот к этому трансформирующему духовному опыту. Для чего? Для чего? Вы знаете, я специально, когда готовил эту проповедь, я читал про инициации в разных народах, и я с удивлением увидел, что обряды отличались, ритуалы отличались, но были четыре вещи, которые в разных обрядах, в разных культурах традиционных, они были схожи. Вот для чего была инициация? Четыре цели. И что интересно, это во многом соответствует нашей христианской духовной жизни. Какие же цели инициации? Что инициация дает? И смотрите, самое первое. Самое первое. Человек перестает быть рабом чужого мнение. То есть это не означает, что тебе плевать на окружающих, ты с ними груб, холоден и с презрением на всех смотришь. Нет. Это означает, что просто чужая оценка больше не является главной в принятии решений. То есть ты можешь сказать на чье-то предложение «нет» и при этом не чувствовать какую-то вину внутри. То есть можно выбрать то, что ты считаешь важным для себя. Хотя, может быть, окружающие ожидают от тебя чего-то другого. Но ты не раб чужого мнения. И это показано в христианском преобразовании. Смотрите, Галатам 1 глава 10 стих, где апостол Павел, обращаясь к верующим, смотрите, пишет, 10 стих, 1 глава. «У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Апостол Павел служил людям. Апостол Павел любил людей. Но он не старался быть у них на поводу, не хотел быть, угождать их хотелкам, их мнению, да? Он искал воли Божьей. То есть инициация – это свобода от вот этого давлеющего чужого мнения. Иначе ты не исполнишь Божью волю. Когда, помните, в ранней церкви апостолы начали проповедовать, им прежде всего религиозные вожди и Синедриона запретили. На что апостолы сказали, должно слушаться больше кого? Бога, нежели человеков. Не потому, что они не любили людей, но поймите, люди часто пытаются навязать нам свое, свои цели, свои ценности, что мы пытаемся исполнять. Вот этот от нас, это хочет, а этот ждет. И люди просто загоняют сами себя в тупик, пытаясь всем угодить, получить от всех одобрение. Если бы апостолы были такими, если бы Даниил и его друзья Сидрах, Месах и Авдинага были бы такими, да? О, в нашем государстве вот так вот все принято, люди ожидают, да? Что мы будем поклоняться Навуходоносору все, его идолу. Нет. Люди этого хотят, они ожидают, пускай делают, это их право. Я делаю то, что исходит из моих
убеждение, а не потому, что мне кто-то что-то навязал или потребовал, понимаете? Это самое первое. Второе, что давала инициация, перестаешь то, к чему ты призван, почему? Ой, а вдруг я один останусь? Вот этот страх одиночества, вот он страх одиночества, вот он сидит в нас сильно. Я хочу прочитать 26-й псалом, 10-й стих. Вот у псалмопевца крик вырывается в этом псалме, да? «Ибо отец мой и мать моя оставили мой». И мать моя оставили меня, но для меня, но Господь примет меня. Господь примет меня. Мы очень многое делаем из-за наших страхов, из-за страха детства, детских часто страхов. И сильнейший страх, да, это и страх смерти, страх одиночества, да? Мы часто держимся не потому, что это хорошо, а мы боимся, да? Вот это вот учение, ты там неполноценный какой-то, вот ты неполноценный, ой, боюсь. Как-то со всеми не так страшно. Поэтому люди пытаются подстраиваться из-за страха одиночества. Они понимают, что, да что бы вы ни делали, мы здесь одиноки, мы всегда будем одиноки. Как у поэта, да, одиночество общий удел. Да не всякий его сознает, ты себя обмануть не хотел, и оно тебе ад создает. Когда мы видим, люди, они боятся вот этого, да, пугаются. Я помню один монах, я смотрел, он такую вещь сказал, старенький такой дедушка, меня очень сильно коснулось. Он говорит, человек должен однажды осознать, что он один и никому, кроме Бога и себя, не нужен. Вот понимаете, она кажется, это как-то слишком радикально, нет, я нужен, а ты нужен, прям так ты нужен. И мы пытаемся, вот я нужен, только Богу нужен и себе. Поэтому ты должен исполнять Его волю, Его призвание, отношения с другими, они должны быть, но очень важно, чтобы отношения эти были из любви, а не из страха. Мы начали с главы о любви. Только человек, освободившийся от этого детского эгоизма, может по-настоящему любить других. Любить других не потому, что он хочет понравиться другим. Он боится остаться один. Он боится, что его отвергнут. И поэтому я буду любить вас. Нет, любить, потому что тебя переполняет Божья любовь. Это совсем другой тип отношений. И мы видим, да, люди Божьи, они периодически оставались одни. Этот трансформирующий опыт, да, как Иисус, помните, в пустыне, Он был один. Есть вещи, когда только ты один остаешься в этой тьме, в этой пустыне. Апостол Павел, да, величайший апостол, но он писал, все оставили меня. То есть люди его бросали, люди оставляли. Но если бы Павел, как он говорит, я бы людям угождал, он не был бы кем? Рабом Христовым. Вот не было у него этого страха, да? Поэтому инициация – это свобода от страхов. И прежде всего от страха одиночества. Третье, что давала инициация. Человек переставал отождествлять себя с деньгами, со статусом, со своими достижениями. Я не говорю, что это все не важно. Это важно, но это не является сутью нашей личности. Ты можешь все потерять, но все равно остаться собой. И здесь опять, смотрите, Филиппийцам 3 глава, 7 стих. Хочу прочитать слова апостола Павла, где он, смотрите, свидетельствует о своей жизни. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщитою. Да и все почитаю тщитою, то есть мусором, ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я все отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа.
А ведь у апостола Павла было много чего, да? Он там, он был, помните, обрезан в восьмой день, он был фарисей из фарисеев по правде, законный, непорочный, да, из рода Израилева, из колена Вениаминова, да, ревнитель. И вот он по дороге в Дамаск переживает трансформационный опыт, где вот этот иудей Савл со своими всеми фарисейскими друзьями, законной праведностью, богатым родословием, великими перспективами умирает. Вот этот Савл умирает. И появляется Павел. Павел появляется. Будущий великий апостол. И заметьте, как эта трансформация болезненно проходила. Он ослеп. Помните, да? Упал когда с коня, он наслеп, потерял контроль. Там тоже 3 дня он не ел и не пил. Потому что он не отождествлял себя со своим фарисейством. Мы часто, поймите, не владеем вещами, а вещи владеют нами. Как я без моей новой квартиры или моего дома, без моей машины, без моего статуса, без моего положения. Как бы... И когда это происходит, а люди, бывают, могут в один момент все быстро потерять. Вот человек, который отождествляет себя с достижениями, статусом, имуществом, он тут же ломается. Но когда ты понимаешь, да, у меня может быть там имущество, Бог дал, Бог взял, но я – это я. Даже потеряв все, я не теряю себя, потому что я – это не мои достижения, не мой статус. Это нечто другое. И ты не держишься за это, за все, понимаете? Потому что когда люди отождествляют себя с тем, что имеют, им легко манипулировать, им легко надавить на них. Ой, немножко потеряю? Нет, я готов на все, лишь бы ничего не терять. Потому что как бы потерял что-то, там машина разбилась, дом потерял, и как бы и меня уже нет. Или я как бы уже меньше, что ли, стал, да? Вот. И вот это вот эта свобода, свобода от власти вещей. Если мы говорили первое, да, это свобода от чужого мнения. Второе, свобода от страхов, да, от страха одиночества. То третье, это свобода от власти вещей. Свобода от власти статуса, свобода от власти достижений. И четвертое. Для чего вот эта свобода-то была? Не чтобы ты теперь творил, что хотел, да? Четвертое – это когда внутри у человека появляется внутренняя опора. И ты уже живешь, не исходя из внешнего одобрения там, или страхов, а из этого центра. А что у нас в центре? Царство Божье внутри вас есть. Во многом, многие умы человечества, великие умы, они приходили к этой важной истине, о которой сказал Иисус Христос. У Юнга, Карла Юнга, есть знаменитое высказывание, что человек, который смотрит наружу, спит, а тот, кто смотрит внутрь, пробуждается. Когда ты смотришь наружу, ой, эти довольные, ой, там страшно, ой, тут я могу потерять, то ты спишь, потому что ты живешь во снах, в иллюзии. Но когда ты смотришь внутри себя, да, Царство Божие внутри вас есть. Или апостол Павел говорил, что великая тайна, Бог в вас, упование славы. И исходя вот из этого внутреннего, глубинного центра, мы начинаем действовать, да? И вот смотрите, в послании к евреям, 5 глава, 12 стих. Здесь, видите, автор этого послания с горечью опять-таки обращается к верующим и говорит, «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего». Для вас нужно молоко, а не твердая пища, да? Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Церкви наполнены вот этими младенцами, детьми. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства
навыком, приученный к развлечению добра и зла. Видите, это что такое зрелость, когда твои чувства, твой разум, твоя совесть, они обучены различать добро и зло. И вот исходя вот этого внутреннего, ты действуешь, ты поступаешь. Не потому, что там на тебя кто-то там сказал, там вот тот, или там напугал тебя, или ты тут что-то можешь потерять. Исходя вот из этого внутреннего, глубинного осознания, вот эта внутренняя опора, вот в чем заключается зрелость. Да, я уважаю твое мнение, я уважаю твой взгляд, но я поступаю так, как внутри себя чувствую. И если ты обидишься, что я поступаю, как чувствую внутри, то это твоя проблема. Я не пойду под твои манипуляции, ни под твои, ни под его, ни под манипуляции общества или тех людей, которые лучше знают, как мне поступать. В этом суть Евангелия, когда каждый из нас назван в Библии царственным священством, то есть человеком, который может иметь личное, глубинное взаимоотношение со Спасителем Богом. Внутри себя, в своем духе, в своем сердце. А это реальная трансформация. Трансформация. Поэтому сегодня церкви, они заполнены. Заполнены кем? Верующими людьми, которые и Библию могут прочитать, и знают какие-то учения. Но внутри этой трансформации не произошло. Раньше, когда люди хотели присоединяться в церковь, это был, знаете, это был целый процесс. Так быстро к церкви не присоединяли. Когда читаешь историю ранней церкви, видно, что там был процесс. Они входили в церковь, они посещали собрания, они меняли жизнь. То есть внутренне у них должно было что-то меняться. И потом, когда они преобразовывались, проходило крещение, и их как бы присоединяли к церкви. Это был как бы результат процесса. Но начиная где-то вот с 18-го, особенно 19 века, внутреннюю трансформацию заменили эмоциями. Когда появились евангелисты, проповедники, пробужденцы. Кто хочет принять Иисуса? Давай! И ты такой, да хочу вроде. Вроде хочу. А еще там в 20 веке там поднавалили благословение. Обратись к Иисусу, и Он тебя, загибая пальцы, спасет, искупит, исцелит, обогатит, даст тебе успех. А вот просто на руках, на ногах не хватит, что Он тебе сделает. Ну, пожалуй, да. И пришли вот эти капризные дети со своими эгоистичными хотелками. Ну, давай, Господь, что я сюда пришел? Работай там. Не готовы ни к чему, никакой внутренней трансформации нету. Поэтому эти споры, ссоры между разными христианскими конфессиями, между разными служителями. Дети наполнили церкви, самовлюбленные нарциссы проповедуют с кафедр. Вот эта ситуация современного христианства такая. Потому что суть всего – это глубинная трансформация. Потому что, как я говорил, вот эти инициации в традиционных культурах, конечно же, я рассказал об их смысле, но они могли легко сводиться просто к ритуалам. Так же и в христианстве. Вот эта трансформирующая вещь часто свелась к обычному ритуалу. Выйди вперед, подними руки. Ну все! Если еще успеешь креститься, вообще молодец. Просто молодец. А если ты еще найдешь время и будешь иногда на служение захаживать... Ну, просто ангелы вокруг тебя, они так и закружатся в танце. И они приходят, и сидят, и ждут. И недовольны еще. Недовольны. Вот этой глубинной трансформации нету. А без этого нет никакого христианства. Потому что все эти обряды, ритуалы, они же указывают на то, что должно произойти у нас внутри. Я понимаю, это страшно. Умирать ведь страшно. Эго не хочет умирать. Ты не хочешь встречаться со своими страхами. Лучше буду там ля-ля-ля, жу-жу-жу, там болтать, что-нибудь там рассказывать, там всякие эти. Лечиться как бы. Но вот реально пережить эту встречу внутреннюю. Вот со всем этим. Один. В этой темноте ночи. Словно как Яков. С Богом борешься. Это ж страшно.
Все внутри поднимается, все старое поднимается. И не хочется этого, не хочется умирать, ничего, не хочется. Но когда ты склоняешься, говоришь, нет, я не хочу больше быть вот этим взбаломошным, эгоистичным ребенком в костюмчике взрослого человека. Ведь нас, драгоценные, да вокруг одни дети сплошные, неразвитые, эгоистичные, плотские, амбициозные, хвастливые, самовлюбленные. Везде, везде. Ну ладно, там везде, но когда подобное происходит в церкви, зачем это надо тогда вообще? Зачем? Ведь когда за крещением, кроме красивого ритуала, не стоит внутренней трансформации, это же мертвый обряд. Ты просто был раньше сухим, стал мокрым, все, все изменения. Но когда ты осознаешь этот глубинный смысл погружения в смерть Иисуса Христа, когда ты проходишь через этот ужас гибели эгоизма, да, вот тогда ты проходишь через это, ты уже другой. Это не просто красивые слова. Новое творение во Христе Иисусе. А это реальность же. Ты реально другой человек. Все старое прошло. Теперь все новое. И вы знаете, я хочу закончить рассказом из второй главы Евангелия от Луки. Вторая глава Евангелия от Луки. Я думаю, многие знают, что до 30 лет, в принципе, кроме Рождества, да, мы ничего не знаем о жизни нашего Господа Иисуса Христа, кроме одного события, которое произошло с Ним как раз в подростковом возрасте, когда Ему было 12 лет. И вот посмотрите, вторая глава Евангелия от Луки, 42 стих. «И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник». Можно играть. «Когда же по окончанию дней праздника возвращались, остался отрок Иисуса в Иерусалиме. И не заметили того Иосиф и матерь его, но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через 3 дня нашли в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушающие его дивились разуму и ответам его, и, увидев его, удивились. И матерь его сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Он же сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знаете, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они не поняли сказанных им слов. И вот посмотрите, Иисусу 12 лет. Он не бунтует против родителей. Написано дальше, что он жил в послушании у Бога и у людей. Но он впервые ясно показал, его жизнь принадлежит не только земной семье, но небесному Отцу. И мы видим в этой истории, можно погромче еще включить, да? В этой истории, что мы видим, что переход от семьи к призванию, от родительской опеки, да, к заботе от Отца Небесного, от просто такого детского послушания к осознанию своей миссии. То есть, понимаете, настоящее взросление – это не тогда, когда ребенок говорит: «Я сам знаю», а когда он говорит: «Боже, для чего я здесь? Для чего я живу? Какая моя миссия? Какое мое призвание на этой земле?»
И это важно не только для наших детей пройти через этот процесс. Это важно, если мы его не прошли, независимо, там, сколько нам лет, 30, 40, 50, 60. Важно, чтобы этот трансформирующий опыт преобразования Божьего был внутри у нас. Это и есть возрождающая сила. Мы не просто улучшились, мы не просто грешники, которые хотят как-то быть получше, поменьше грешить, побольше делать добра. Нет, мы новое творение, возрожденное, рожденное свыше. Как написано в Евангелии от Иоанна, рожденные снова, да, возрожденные для Божьего Царства. Вот что важно осознать. Иначе мы никогда не научимся по-настоящему ни Бога любить, ни ближних любить. Потому что, чтобы быть наполненным любовью, важно, как говорил апостол Павел, оставить младенческое. Когда-то ты по-младенчески мыслил, по-младенчески говорил, по-младенчески истерил, по-младенчески был эгоистичным, требовал все. Но когда пришло совершенное, пришла вот эта духовная инициация, ты оставил младенческое и стал новым творением во Христе Иисусе. И теперь все новое. И каждый верующий да скажет: аминь.